0: somebody, and I wouldn't prove any bogeys, okay?
1: Вас никто не слушает. Послушайте сейчас.
2: Gorbachev! Gorbachev! Gorbachev!